Заря, сонореза, кадесу сомоторе, дора, медитине, кяра, кандиешти алеторе, фрунза, сидестрама.